0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулце маёй вісіць расцяжка. Штогоду хутка гэтаму канец. Хэндс-фрі. Шенях руки, выходжу согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. У чацвер Лукашэнка паляцеў у Туркменістан на саміт СНД. У аэрапорце яго сустрэлі вялізным банэрам з ягоным жа партрэтам і надпісам па-беларуску «Сардэчна запрашаем».
1: Дзеці ў нацыянальных строях з пшанічным хлебам віталі яго па-беларуску. Але беларускі кіраўнік прынцыпова адказваў ім «Здравствуйте».
0: У Ашхабадзе Лукашэнка правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістана Сердарам Бердымухамедавым. Пра што ішла гаворка, невядома. Але выданне «План Б» згадала, што наладзіць эканамічныя адносіны з цэнтральна-азіяцкай краінай у Беларусі не атрымліваецца ўжо дзесяцігоддзямі.
1: Ва ўсім вінаваты гарлыкскі гак. У 2009 годзе контракт на 1 мільярд долараў на будаўніцтва беларускім падрадчыкам камбіната абярнуўся шматгадовай судовай цяжбай. І сумы, мяркуючы па ўсім, не канчатковыя.
0: Ці здабудзе Лукашэнка буйныя контракты пасля гэтай паездкі? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў гэта з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай плану Б Вольгай Лойка.
2: Зараз мне тут прилетело как бы відео ад пула першага про тое, як лукашэнкаўскі самалёт далятеў там у Туркменбашы, у Туркменістан, прыземляецца. І я падумаў, ну это ж вот наш галоўны дабытчык шматмільённых контрактаў для беларускай эканомікі. Не, ну, ёсць яшчэ Шэйман, но пра яго контракты асабліва так как-то нам не публічаць. Вот. А гэты прыязджае і расказывае, вот я дагаварылся, а вы сейчас давайте работайте. Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разные, да, я не буду тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуль что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, ну что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, але и ковдру.
3: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именно Лукашенко, вот тем, что вот что-то пошло не так. То, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тяни.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти жиловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойка.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудноазота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами, ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так тут все понятно. Повесили на предприятие и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? А делить, как это будем?
2: Слушай, ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же «Газпром», фактично державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супрать его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь? Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится, вот, за несколько триллионов российских рублей комбинат возводится, да, что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Пляцовку выбирают, не?
3: Ну да, ну просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь, потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрожнения, чисто так вот.
3: Абсолютно. И чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да уже и труху отрымливай. Хотя...
3: Смотря куда.
2: Да, хотя тут больше гарантий, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все ж таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на царство Божие, потом я не знаю на что. Да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Берды Мухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот себе и новый завод побудуюць, и Нежинский выкупить с потрохами, и все нормально.
3: Слушай, ну, Нежинский им не нужен, он им не подходит с большой вероятностью, им надо тогда менять всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и везти собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойка, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан.
1: Далее у программы Еврозум.
0: чаму Ціхановскі сварыцца з медыя.
4: У яго прэтэнзія да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
1: Я Джэйн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Tell

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: А в ближайших новинах почуем. США пригрозили Украине спынением передачи разведданных. У Варшаве презентовали Белорусскую Раду по супрадзеянні гибридной агрессии. Евразвяз и Китай домовились оскоротить экспорт китайских автомобилей у Европу. Больска Жанжа Лялькоўская уже праз 4 хвилины.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Что почуем у ближайших новинах на Радио Рация. Колькость загинулых у Запорожжи выросла до 7 человек. Тыдень супрать смиротного покарання завершится футбольным турниром у Варшаве. А у Мяньме осудили 5 человек за забойство белорусски. Больше скажа Анжелика Ляльковская. Прикладно праз 4,5 хвилины. Праз 5 хвилин.

0: Я отметна, что только этим ивентом у вас еще не завершится, потому что напереди у вас так само концерт.
1: Наступный концерт мы заиграем у Радами. Так отрымалось, что мы организовали на вот мини-фестиваль, коли это можно так назвать, нашими сябрами из гурту Слайд, польскими ребятами. Так само с нами заиграют гурты Керевесия, Меретрикс и Синестезия. Это будет вельми цікавый ивент, бо там сполучатся такие гатунки, как альтернативный рок, шуейс, панк, дэткор и дэтметал. Тому фест обещает быть вельми разнокаляровым. Побачим, во что это перетворится.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Вільні вийшла книга класіка литовской літератури Вітаўтаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». У перекладах на белорусскую мову Ванды Мартинш Душрейш. Мачерніс прожив всего 23 года и загинул в 1944 году от аскепка артиллерийского снаряда. Его верши збирали по радочках по всем свете, бо большая из них захавалася у приватных листах до сябров и сябровок, которые разъехались после войны по всем свете. Чому литовцы так бережливо ставятся до своей спадщины? Каже поэтка и перекладчица Ванда Мартинш Душрейш.
2: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и этим яны от нас трошечки отрозниваются. Все-таки так, мы не учапившись, мы кипцюрами и зубами у свою историю и своих письменников.
3: Потому что это их подмурки национальные, культурные, подмурки. А подмурки знищить, и все тогда руйнуется.
2: Абсолютно згодная. И я теперь памятаю, как несколько годов назад вы меня запросили на конференцию навуковцев у Ковня, и я вам написала, я не навуковка, а вы мне написали, Ванда, ты повинна там быть. Доброе, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала, и цалком погаджуся с тем, что кажут там про некие внешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, может, трошечки, это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалася. Это значит, что люди у каждом поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
3: З ваших особистых планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
2: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято песни, вот свято песни, хутка. Вот, потом Олеся Дамкович так само робит эту Беларусь старожитная.
3: Фестиваль.
2: Да, фестиваль песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация моего нового перекладу, моей новой книги, перекладу Вітаўтаса Мачерніса. И с этой книгой я збираюсь ездить вельми шмат, не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
3: По всему свету?
2: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скоринокой працую, вось, Батумі, так само, у Польщі, конечно, шмат суполок, причем не про зяки, там, пенцентри, це еще что-то, а просто познайомилася.
3: Ну, по приватних таких сувязях розных.
2: Приватные. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер заўсёди. Вось, і вось, а ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А вось, вспомнили про эту Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, і вона перекладала білоруських поетів. І там, коли є навіть такі, те, що і Максим Танк, де її вдавався, що, але я навельми кахала там свого Шутовича. Ну, это так само, вельми цікавую и вельми человечную, и литературную, и науковую книжку. Алма писала, я ведаю, что я на науковую, ну, может, не книгу, а я великий артикул про эту письменницу у ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ей на верши, потому что то, что она переклала, это есть у ей в архиве. И я ведаю, где я там была, я еще не глядела. Коли это литературный музей імя Мароніса у Коўне. І вось там ейны архів. Ось я ведаю, дзе шукацца.
1: Вітаўтаса Мачерніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Российские оккупанты прицельно ударили так званой бандеролью по лекарне у Харькове. Ведомо про четырех потерпелых. В Оболонском районе Киева здоровся прилет у будинок ресторации. Про это проинформовал мэр Виталь Кличко. По іншій адресе в Оболоне обломки ракеты упали у дворы жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усіх линиях, але техники ходят с павелічанымі інтэрвалами до 12-15 хвілін. Беларусь под окупацией, говорит вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец. Треба перестать свариться, узмацнить беспековый блек. Это даст эффект, коли будет некая агрессия.
3: У нас, мы кажем про как бы, парламент, в таких классичных парламентах разные фракции, помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются отношения. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працаваться, а не высветлять отношения там и биться за некие посады, а працаваць разом.
2: Грамадскі і палітычны дзеяч, былы ваяр палка Каліноўскага Анатоль Михновец, у грамадска-палітычнае жыццё уключыўся яшчэ са школы. У канцы 90-х разам з Вадзімам Камбончуком стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Край». Репрессию в Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 885 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Эта лишба называет правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 934 политические изневоленные станом на сегодня. Из них 118 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Статистика. Споживецкие цены в вересне выросли на 0,5%. Про это поведомляет Национальный статистический комитет Беларуси. У сравнении со снежнем 2025 года рост цен склал 3,6%. У годовым вымерении до вересня 2025 цены стали вышейшие на 4,6%, а у приватности послуги подорожали на 9%. Летось инфляция склала 6,8%. Поводле наиважнейших прогнозов

святыня ўваскрос, ды вечны з ім і ў ім знішчаеш лічбы, формулы і выйсці. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Назову тобой дорогу. Життё ценнее, больше не мае сил, зализывая после бойки раны. А ты на гэтым полотне святил мне знаком шлеш таемных и незнаных. Без весток зниклы ты, я знаю, что живы. Миллионы вас блукают с помежинами. Глядзіце на магілы з нумарамі і на свой шлях наўпросты не крывы.

Може быть, забыты той, кто в сердце жил у вас. Ти, може быть, забыты той старый славный час. Наполни келих поза край, за славный час, за нас. Б'ямо, сябры, музыка грай, старый славный час. Старый славный час, сябры, хай у памяти.

все келихи свои. У двоих сбирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вяли у розные боки. У двоих от золку до темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боки. Старый славный час сябры хаю памяти.

Пасля битвы вешчун им прадказывал стары: у спокої не быть, аж пакуль ваяры не покаються.

скалы, два курганы и неземная должится битва. Великий и малый, два курганы и неземная должится битва.

Так порожиться мне скорю горной арфы хранне, и дух я ест охотями окрепнутый прагне своего вертанья.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Новые контакты между Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Минску. Напрямок у сход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: твоего сна. Радио Рафаэля. 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.